0: Гадаю, у них це підприємство. Ну і завдяки супутниковим знімкам локалізували, а де саме. Ну, якщо там пробитий дах, і ну, там є, наприклад, місце, де чітко ураження 35 метрів на 85 метрів, тобто площа там доволі велика. Ну, і відповідно локалізували, що це саме збиральний цех російських ракет-носіїв «Союз-2». От так, робота по таких кластерах, що ми маємо за цим розуміти, ну, і, можливо, куди ще не вистачало прильотів?
1: Я, Саша, позволение, чуть уточню, не реактивных двигателей на Алтае уничтожен завод, а ракетных двигателей.
0: Ракетных, так, пробачте, да, я тут, це моя профанская обмовка.
1: Реактивные, они в основном используют топливо авиационный керосин, то есть турбореактивные двигатели. Ракетные двигатели используют топливо разного уровня, ракетное в полужидком состоянии, в твердом в основном, ну, заливка идет все равно в полужидком, такая пастообразная так называемая. Так вот, этих заводов у россиян примерно полдесятка такого уровня, вот, начиная с ростовских, вот алтайские в том числе. Сегодня ночью, кстати, добавлю, в Дзержинске был поражен завод, примерно такого же уровня, пороховой завод, это недалеко от Новгорода, на восток от Москвы, под Новгородом там буквально несколько километров, левый берег Оки при впадении в Волгу в Новгороде. То есть этот завод уже раз поражался, просто не до конца. Сейчас есть подтверждение о том, что наши дроны зашли и его также попытались поразить. Потому это, естественно, системная работа над уничтожением возможностей российского военного производства участвовать в технологической цепочке уже производства самих ракет. То есть разного уровня ракет, включая тех же КАБов, то есть в зависимости от авиационных бомб, которые там используют. То есть это целый такой плановый процесс, плановая работа по уничтожению возможности иметь стартовые, как минимум, условия для уже производства такого рода средств поражения. Вот по поводу КАБов, та же самая, чуть добавлю, против КАБов вы спрашивали по поводу Запорожья. Около 200-250 КАБов россияне используют ежесуточно. Так вот, против КАБов тоже могут подойти вот эти ракеты, зенитно-ракетных комплексов малой дальности на прямом радиоканале, так называемом. Это одна из оптимальных вариантов. Потому сейчас взялись за силы обороны Украины, взялись за уничтожение вообще возможности россиян использовать, с одной стороны, взрывчатые вещества, с другой стороны, механизмы ракетного топлива, то есть разного уровня. Почему? Потому что, ну, ракетное топливо используется практически во всех видах ракет, если это не турбореактивные двигатели или ДВС, по крайней мере, то есть разного назначения. И для зенитно-ракетных комплексов, для РСЗО, ну и, само собой, для работы ракет в режиме там неуправляемых реактивных снарядов воздух-земля. Потому важность, конечно, сложно переоценить этой работы по уничтожению. Но одно дело, допустим, работать средствами поражения на крыле, которые у нас есть, а другое дело подключать нашу разведку. Сейчас активно включились наши разведки, у нас их несколько площадок, по крайней мере, Главное управление разведки, Служба внешней разведки, Служба безопасности Украины. Силы спецоперации свои разведки имеют, даже погранцы наши, то есть погранслужба. Потому все эти механизмы запущены как раз с одной основной задачей – нивелировать возможность российской военной экономики производить взрывчатку разного уровня, включая и ракетное топливо.
0: Так, ну і, власне, про паливо, але тепер уже авіаційне. Дуже цікаве повідомлення, власне, від Служби зовнішньої розвідки. Росіяни хочуть знизити вимоги до авіаційного пального. По-перше, вони хочуть допускати до експлуатації, тобто до використання, авіаційне пальне з температурою замерзання до мінус 50. Зараз мінімум має бути, ну, допуск замерзання при мінус 60 градусів. Плюс планують дозволити використовувати російські якісь там присадки, важчу нафту, збільшити частку синтетичних компонентів і навіть до виробництва авіаційного пального хочуть допустити малий і середній бізнес. І отут питання якраз, якщо на висотах маршрутах, де літають, ну, умовно кажучи, стратеги, там 10 кілометрів, 12 кілометрів, будь-яка людина, яка літала на цивільних літаках і бачила на внутрішніх моніторах,

0: десь там в салоні, що зараз за бортом мінус 52, мінус там 53. От я таке чітко пам'ятаю, хоч давно вже нікуди не літав, бо в Україні авіації не дуже є зараз, цивільної мається на увазі. А що ви бачите за оцими історіями, і чи справді це може бути якимось, ну, цікавим аспектом для російської техніки, якщо і температура, ну, показники по температурі замерзання трошки опускають, і компонентну базу трошечки міняють, ну, просто тому, що їм уже не вистачає авіаційного палива. Як ви це бачите, на що це може вплинути?
1: Ну, это как минимум говорит о том, что российская нефтегазовая промышленность начинает уже хромать. То есть по разным позициям мы это видим, по гражданскому населению российскому, которое выстраивается в очереди, по два дня стоят за бормотухой. Они сейчас начали называть АИ-95 бормотухой, потому что там непонятно что под октановым числом 95. Так вот, та же самая бормотуха в ближайшее время будет и в режиме производства авиационного керосина. Они, да, они могут вытащить, в принципе, температуру замерзания за счет так называемой присадок. Она основная присадка жидкость И. Есть такая присадка еще с Советского Союза. Работает. Работает она, в принципе, неплохо. То есть ее надо просто перерасход, перерасчет, по крайней мере, в зависимости от определенных коэффициентов. И больших, я думаю, проблем с отрицательными температурами не будет за счет этой жидкости. Они просто будут ее не только зимой заливать, они еще и летом будут ее заливать. У них, в принципе, на больших высотах проблем не будет. Но будет сама проблема с самим авиационным керосином. Если дать возможность непрофильным компаниям заниматься производством авиационного керосина, то даже одна какая-нибудь бочка, мягко скажем так, неправильного керосина, она может создать большие проблемы не для одного самолета, если она попадет в общий ток, допустим, под заправку. Потому россияне себе сами могилу вроют в этом смысле. Но после пары-тройки упавших лайнеров российских, они обратно вернутся либо к закупкам на внешних рынках, либо просто посадят гражданскую авиацию, она просто не будет летать. С военной чуть проще, все-таки часть, то есть военной авиации, есть определенные системы катапультирования, покидания экипажем самолета. То есть в этом смысле, в принципе, военная авиация, она может, конечно, переработать такое, и такие, в том числе, авиационные керосины. Тем более у россиян все-таки где-то на года на три, наверное, на два, на три года, это точно, есть запас авиационного керосина в арсеналах. Вот арсеналы уровня, допустим, по тем же Энгельсам, мало кто об этом говорит, под Энгельсом, под аэродромом находятся карстовые пещеры, в которых расположены в кессонных емкостях расположены сотни тысяч тонн авиационного керосина основных марок ТС-1, допустим, Т-6, Т-8, да, для Ту-160. То есть вот такие арсеналы основные, они их вытащат несколько лет. Ну, то именно военную авиацию. Но они не будут использовать эти марки в гражданской авиации, они по некоторым параметрам не подходят. Поэтому, я думаю, за счет снижения интенсивности полетов, количества самолетов вылетов, россияне вырулят эту ситуацию, ну, просто будет авиация сидеть на земле.
0: Ясненько. І ще одне повідомлення від Вадима Скибицького, це заступник начальника головного управління розвідки. Він пише, що росіяни розробили специфічний якийсь дрон для знищення ліній електроопор. Ну, тобто в крилах розміщений безвибуховий елемент, здатний перерізати метал, і це створює додаткову загрозу для української енергосистеми. Ну, ЛЕП, це ми всі бачили, як виглядають ці опори, а що це за історія з перерізанням металу та ще й вибухова речовина в крилах. Що ви за цим бачите?
1: Ну, що-то зв'язане, скоріше всього, з кумулятивним дієм, тому що по-другому металу ніяк не переріжете. А кумулятивна струя за счет температурного коефіцієнта определенного металу може розплавити. Ну, не так просто завалить опору лінії електропередач. То есть даже дві подорваные опори, вона на двох опорах стоїть, поки до серйозного вітру, по крайней мере, либо для ремонтной бригады. А сразу по трем опорам отработать беспилотниками очень сложно. Поэтому россияне, я так понимаю, они попробуют пару раз, а потом поймут, что бесперспективное занятие, и оставят эту затею. Еще раз повторюсь, нереально практически три опоры сразу беспилотниками отминусовать, тем более надо же еще попасть серьезно. И использование аккумулятивного заряда без непосредственного, так сказать, приложения усилий, ну, тоже проблематично, по крайней мере, даже

0: стратегічну ініціативу у всіх сферах війни. Тим часом мітингувальники під Верховною Радою анонсували вже продовження протестів на площі Франка у Києві на 19-ту годину. Ну і президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ підписав сьогодні. Рішенню передувала спецоперація НАБУ і САП «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, у справі йдеться про легалізацію 150 мільйонів гривень, які, ймовірно, використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» – екс-міністра енергетики Галущенка. Підозри отримали, зокрема, заступниця керівника Офісу президента, екс-нардеп та керівники Державного Сенсбанку. Медіа повідомляли, що йдеться саме про Ірину Мудру. Вона працювала в офісі з 24-го року. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Добрый день, меня зовут Юлия Забелина, это Радио НВ, я политический обозреватель, и сегодня с нами в гостях Майкл Кофман, старший научный сотрудник программы по России и Евразии в фонде Карнеги в Вашингтоне за международный мир и внештатный редактор новостного сайта War on the Rocks, который регулярно приезжает в Украину и исследует линию фронта непосредственно. Майкл, добрый вечер, добрый день, спасибо, что нашли время для нас.
3: Да, конечно. Доброе утро.
2: Или у вас, да, доброе утро. Я сразу перейду к делу. Вы буквально недавно вернулись с Украины, вернулись с фронта. Вы, мне кажется, один из вообще немногих аналитиков с таким мировым именем, кто приезжает на фронт и кто непосредственно исследует то, что происходит, и видит своими глазами изменения. Сейчас как раз в эти дни у нас происходит очень много изменений, и смена главкома, и смена министра обороны. Немножечко затронем это с вами в разговоре. Но прежде чем я перейду к этому, я бы хотела узнать у вас ваша оценка, какие основные изменения вы увидели на фронте сейчас, когда президент озвучивал уже новому главкому Михаилу Драпатому про назначение, он озвучил, что передает ему, по сути, фронт, можно так сказать, в лучшем состоянии за последние 4,5 года. Вы в своем недавнем подкасте после возвращения из Украины сказали, что это лучшее состояние фронта, начиная с 2023 года. Mm-hmm. Какие изменения вы увидели на фронте?
3: Да, в общем, я думаю, так оно и есть. Значит, сейчас обстановка на фронте не на всех участках, но на большой части фронта более-менее стабильная. А может быть, с исключением Донбасса и ключевых направлениях, которые мы можем более детально обсудить. Значит, если посмотреть на общую остановку, для русских это почти, скорее всего, самый худший год с начала войны 22-го года. Их наступательные действия в основном неуспешные, траты повышаются. Обстановка в этом году намного более динамичная. В том смысле, что ВСУ ведут локальное контрнаступление в Запорожье, которое более-менее успешно. Ползучее такое контрнаступление с начала февраля. И смогли стабилизировать обстановку вокруг Лимана тоже. Значит, в этом году не просто ведется там пассивная или активная оборона. Даже в некоторых участках есть такие продвижения. Ударная кампания против логистики в тылу тоже сыграла существенную роль в замедлении наступательных действий с российской стороны. Она не решающая роль, к сожалению, как я понял, объехав большую часть фронта от Харькова до Запорожья. Ясно, что она имеет существенный эффект, и еще ее надо более масштабировать. То есть, может быть, мы еще не ощутили те результаты, которые смогут достигнуть осенью-зимой, когда зеленка исчезнет. Но она сама по себе не остановила наступательные действия и также еще не способствует какому-то легкому, даже локальному прорыву в тех участках, где российская сторона в основном ведет оборону, как Запорожье. Значит, и из-за этого надо еще немного вот оценить результаты и понять, насколько вот часть вот этой стратегии, ударная кампания в Тулу, как ее можно улучшить, как ее можно лучше связать с наступаемыми действиями, потому что понятно, что она создает условия для чего-то, но сама по себе она, скорее всего, все-таки не будет решательна. Но, в общем, можно сказать, что на фронте, да, обстановка в этом году лучше, чем было последние 2-2,5 года. Все еще есть ползущее наступление в Донбассе, приближение к Славянску-Краматорску. И, скорее всего, Краматорск медленно будет попадать под огневой контроль. Даже когда я там был недавно, уже ясно было, что русские ФПВ-молнии летали по восточной половине города, и уже в Краматорске все стало намного более опасно. Битва за Константиновку тоже, я бы сказал, ну, уже понятно тенденции в этой битве. Ключевые проблемы и где не существует, это стык, я бы сказал, скорее всего, между 3-м и 11-м корпусом. Из-за этого недавно я слышал, что пару бригад с 11-го корпуса перейдет в 3-й. Это Лиман-Савянский стык. Это те же самые направления вокруг Краматорска, Константиновки. И Добропольское направление, но там первый корпус более-менее устойчиво держит, просто интенсивность наступательных действий наиболее повышенная в этом месяце, и, скорее всего, будет в сентябре, и все как смотрят, как дотянуть до октября. Я думаю, в этом году наступательная, как я сказал, не кампания, так как это она почти длится с российской стороны от марта до декабря, но, скорее всего, закончится пораньше, просто смотря на их потери, на их способности.
2: А как, по вашему мнению, изменилась за это время российская армия и в целом темпы ведения наступления? Вы уже частично ответили на этот вопрос, в том числе упомянули и запорожское направление, но, тем не менее, вот из ряда публикаций можно сказать, что Путину докладывают, что все-таки смогут завоевать Донбасс там в обозримом будущем. Вы регулярно повторяете, что это невозможно. Так какая ваша оценка нынешнего состояния российской армии?
3: Да. Ну, возможно, вы знаете, очень сложно и неправильно просто линейно на любом там протяжении или участке фазы войны прогнозировать какое-то будущее, потому что война идет фазами, и много чего меняется. Вот если посмотреть на повышенные темпы наступательные действия с российской стороны в 25-м году, последний в 24-м, и абсолютно провальная наступательная кампания в этом году, я думаю, всем понятно, что просто нельзя так прогнозировать, что Донбасс могут взять в какой-то срок или вообще не взять. Здесь это зависит от многого, и не только от российской кампании, а эффективной обороны. И даже очень часто, я думаю, за последние 2 года можно видеть, что там, где они продвигаются, очень часто это из-за того, что просто или слабые бригады там стоят со стороны ВСУ, или просто неэффективно организованного оборона. Вот эта привычка Сырского была передавать подразделения другим подразделениям, брать осколки батальон тактической группы, подавать им командиры, то есть подавать им другим командирам и делать такую как смешанную оборону, вместо того, чтобы правильно пополнять батальоны в бригады или проводить какую-то ротацию. Я не хочу в эту тему внудряться, но просто сказать, что здесь эффективность обороны тоже имеет большое действие на продвижение противника, даже так же самое, как их собственные усилия. И это не так легко прогнозировать вот боестолкновение войск. Значит, я думаю, что все-таки, вот если вот смотреть вот на то, что сейчас происходит, на сейчас момент, ключевые проблемы российской стороны. Первое, несмотря на тактическую адаптацию, в основном российская армия специализирует за последние 2 года проведение не масштабных наступательных действий, а как раз мелких наступательных действий или пехотой, штурмовой пехотой, или тактики инфильтрации последние 1,5 года. В этом у них почти ничего не изменилось. Это одна из ключевых проблем. Почему? Потому что ВСУ уже давно оптимизировали себя для обороны против таких наступательных действий. И для ВСУ они способны там с применением очень малого количества солдат, реальной пехоты, только в опорных пунктах, которые рассредоточены на фронтах. Ну, может, на протяжении часто бывает 9-15 человек на 1 километр. То есть это не линия обороны. Там существенной линии обороны уже давно нет и не существует. Это, это, как сказать, просто такие спешки, за которыми почти все контролируется беспилотными силами и артиллериями, и другими средствами огневой поддержки. Значит, они уже давно адаптировались для обороны против таких, такой тактики. А с российской стороны, да, идет адаптация. Они пытаются сейчас проводить все-таки смешанные иногда комбинированные механизированные и легкомоторизированные штурмы, где механизированная атака, ее задача просто отвлечь все беспилотные средства на себя, чтобы легкомоторизированные силы могли как-то продвинуться и укрепиться в глубину. Это тоже часто у них проходит неуспешно. Вот недавно была атака на Добропольское направление в Смуге первого корпуса. И она прошла неуспешно, потому что типично это атака на уровне, может, батальона, когда один батальон наступает против средства целого корпуса, понятно, что у них почти ничего из этого не выйдет. Конечно, если бы они могли это все-таки масштабировать, применять несколько батальонов, это бы все-таки была много более серьезная угроза, но, как я вижу, российская армия всерьез уже потеряла то качество, которое ей надо восстановить, чтобы проводить более крупномасштабные наступательные действия. Они уже давно действуют не на уровне там, батальона, а на уровне просто смешанных взводов и несколько смешанных рот. А в основном ежедневно наступательные действия – это один и два человека, которые ведет Марик как просто тактика инфильтрации. А они восстанавливают количество, но не качество. И за последний уже год, думаю, с 2025 года, их потери достаточно завышены, безвозвратные, так что 95 плюс процентов ежемесячного набора людей просто идет на возмещение потерь. Из-за этого создает большой, как неадекватный баланс штурмовой пехоты в ключевых подразделениях. Почему? Потому что даже если, скажем, на цифрах, общих цифрах, если они там теряют безвозвратных потерь 33, 34, 35 тысяч человек, и также набирают 35 тысяч человек, это не означает, что ту штурмовую пехоту, которую они потеряли, они могли заместить какой-то срок для тех подразделений, тех полков, которые их потеряли. То есть понятно, что иногда они просто захлебываются потерями. Это, скорее всего, мы опять увидим осень-зимой, как было в 2025 году. То есть у них способности дальше расширять количество сил таким способом нет. Есть сейчас стоит серьезный вопрос насчет какой-то повторной частичной мобилизации с их стороны, которые могут проявить осень. Многие дискутируют этот вопрос, я понимаю. Мобилизация, чтобы люди поняли, никогда не кончилась. Это легальный процесс, который начался в сентябре 2022 года, который не завершился. Им объявлять вторую мобилизацию уже не надо. И можем, если, конечно, вот обсудить как раз вопрос, насколько это что-то изменит. Но ключевая проблема для российской армии сейчас в том, что у них за последние два года оказался на поле боя некоторый парадокс. В том, что количество вооруженных сил России, которые вот воюют в Украине и на границе с Украиной, существенно расширялся до такой степени, что сейчас их больше 700 тысяч за последние 4 года. Но чем больше у них было сил и войск, тем меньше они смогли их использовать, применять в тактическом звене. То есть масштаб наступательных действий уменьшался одновременно, когда количество войск, концентрация войск, театры боевых действий увеличивалось.
2: Угу.
3: И из-за этого их ключевая проблема – это не недостаток в количестве войск или в концентрации войск на поле боя, а в неспособность их применения из-за эффективной адаптации ВСУ, обороны, пассивной, применения беспилотных сил и средств и собственных проблем в качестве и неспособности существенно изменить качество и общий подход к наступательным действиям. То, что они смогли адаптировать за последние полтора года, это более эффективное применение своих собственных беспилотных сил и расширение собственного СБС. И это, я думаю, оказывает ключевую угрозу для ВСУ. Но российская армия не способна, как мы видели уже 2025 года, как-то эффективно использовать вот то преимущество на тех участках, где они могли установить хоть какое-то преимущество в применении беспилотных сил. Они просто не могут капитализировать и как-то эффективно это использовать для дальнейшего продвижения.
2: Угу. Ну, вы как раз вот затронули тему мобилизации. Действительно, у нас тут на уровне президента активно обсуждают это, вот, российскую мобилизацию после уже выборов в Госдуму. Из того, что вы сказали, да, из того, что вы сказали, что потеряла ключевое качество, что это, собственно, никак не помогает, по сути, если я правильно трактую то, что вы сказали. Исходя из этого количества, любое, которое может мобилизовать российская власть потенциально после выборов в Госдуму, может ли как-то существенно все-таки повлиять на фронт? Либо, исходя из того, что вы сказали, это никакого ключевого фактора, кроме пополнения пехоты, по сути, не даст?
3: Ну, здесь смотря, вот если будет опять какая-то как частичная мобилизация, здесь зависит, во-первых, от... как они будут применять вот это дополнительное вот количество человек. Скажем, ключевая угроза для Украины – это просто, что они будут создавать дополнительные полки, несколько новых корпусов, а потом будут применять на других направлениях. Ну, Харьковская, Сумская, Черневская. Понимая, что в ВСУ просто недостаточно бригад, корпусов, чтобы прикрыть их и таким способом заставить их отвлечь те подразделения, которые сейчас обороняют Донбасс, Днепр, Запорожье. Но если они хотят вот как-то ускорить темпы и что-то достигнуть в этом году, то уже очень поздно проводить мобилизацию. Мобилизацию тогда им надо было проводить где-то в мае. Потому что это вот генерация новых вот сил таким способом займет им, скорее всего, как минимум 3 месяца. То есть это уже будет на 27-й год. Второй способ – вот просто кинуть их на ключевые направления в Донбассе и как-то таким способом достигнуть ускоренные темпы продвижения – это мало что изменит, потому что это просто будет насыщенно посылать солдат такими же способами, методами, которые приведут к повышенным потерям, но не к увеличенным, как сказать, темпами продвижения. Просто оборона достаточно уже создана и адаптирована на этих направлениях, что не думаю, что это для них достигнет на вот серьезные какие-то успехи. Потому что ключевая проблема у них – это не недостаток войск. Это неспособность применения и неспособность достигнуть оперативного прорыва. И если еще дополнительно добавить несколько полков или несколько дивизий в эту ситуацию, ничего не изменится. Потому что даже на сегодняшний день уже давно типичная российская общевойсковая армия имеет в 2,5 раз больше подразделений в ней, чем по доктрине предназначено. То есть ключевая проблема у них не то, что просто не хватает сил войск. А даже туда, если добавить еще 100 тысяч человек, вот этот ключевой проблем для них не изменит. Вот этот парадокс, когда я объясняю. Но да, понятно, если они будут их применять, открывать еще другие фронты, это создаст некоторую дилемму для ВСУ. И не знаю, как могут легко с ней справиться. Но в любом случае, я бы не сказал, что на сегодняшний момент мобилизация кардинально сможет изменить войну или динамику на этой войне, как она и изменилась в 22-м году. Потому что в 22-м году была структура недостаток людей в российской армии, не было оперативного резерва. Кстати, большая часть людей, которые мобилизировали тогда, в 22-м году, они использовали, чтобы создать очень большой резерв. Колоссальное количество подразделений, полков, отдельных батальонов и так далее. И вот насыщить вот фронт этими людьми, чтобы устроить линию обороны. На сегодняшний день у них такой проблемы особенно нет, несмотря на то, что понятно, что время уже не на российской стороне в этой войне. И это не выводы с 26-го года, это выводы с 25-го года. Мы это обсуждали, Юзи, если я помню, мы это вместе обсуждали, скорее всего, даже осенью 25-го года, уже тогда было ясно. Это только в 26-м году, как типа новости, немного подогнали события на фронте. С моей точки зрения... уже частица мобилизации и собой не представляет такую угрозу, которую она уже представляла в 22-23 году. Угу. И так кардинально боевик не сможет изменить. И многие, кстати, даже рассчитывают, что да, конечно, это будут некоторые проблемы, но все-таки, скорее всего, у российской стороны будут просто намного завышенные потери людей на фронте. Они не смогут достигнуть какие-то там оперативные прорывы. То есть, с моей точки зрения, ключевая проблема сейчас – это не то, что происходит на фронте. Это все-таки проблема энергоинфраструктуры, недостаток и отсутствие перехватчиков для систем ПРО вот в этом году. Потому что темпы, несмотря на сколько они замедленные, ну, кстати, вот аналитические группы, мы ведем дискуссию, но если вот российская армия выйдет, смогла захватить 100 квадратных километров или 150, ну, мы уже считаем вот такие мелкие суммы, что и это все смотря даже уже как ты чистишь серую зону. Кому серая зона переходит под контроль? Потому что очень давно уже на этой войне присутствие не обозначает контроль. Вот сейчас в Константиновке есть какое-то количество российских солдат, и есть сотни украинских солдат. И кто контролирует Константиновку, это тема, которую нельзя решить, просто смотря на как эти позиции разбросаны по подвалам в этом городе. Потому что человек, который сидит в подвале и не может с него выйти, из-за того, что его немедленно убьют дронами, ничем не контролирует все-таки. У него нет зоны огневой. Это не огневая точка. Ничем не контролирует. И вот так часто уже бывает обстановка на фронте, что есть позиции, которые перемешаны с обоих сторон, и присутствие просто не обозначает контроль. И мы не знаем, как это объяснить. Вот выглядит более как серая зона.
2: Угу. Я не могу не остановиться на том, что вот Украина, мне кажется, в начале лета еще огласила 40 дней принуждения России к миру. Ну, по сути, так это и называлось. Это и дальнобойные удары, и удары по логистическим центрам. Ну, в общем-то, все, что мы сейчас тоже продолжаем наблюдать. Удары по танкерам. Одновременно с этим мы также доносим американской администрации, что Россия не выигрывает. По-вашему, вот эта стратегия принуждения к миру, я так думаю, что на самом деле она будет продолжена, это не только эти 40 дней, но это будет продолжаться и дальше. Мы значительно расширяем свои удары, middle strike, deep strike. Mm-hmm. Насколько она была верной со стратегической точки зрения для того, чтобы создать какой-то, не знаю, переломный ли момент, насколько это правильная формулировка. Вот с вашей точки зрения, какая оценка, скажем так, этой выбранной стратегии Украины?
3: Я должен признаться, Юля, я не видел, чем отличались боевые действия за эти 40 дней от любых других 40 дней. И я не видел одного человека, как была ударная кампания запланирована иначе или отдельно по этой декларированной стратегии. Поэтому я вообще не знаю, что это собой представляло. Но от тех ударных кампаний, которые я знаю, отдельно, которые были проведены, они абсолютно никакого отношения к этому не имели. И они были, собственно, сначала запланированы теми силами, которые как раз интересовались этими компаниями. И потом были одобрены, но большая часть инициативы, как я вижу, уже давно с начала войны, ВСУ, она идет снизу вверх, а не вверх снизу. Поэтому я не знаю, как вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, чем эта компания как-то отличалась, принуждение такого особенного я не видел уже давно. Одну из ключевой ветки военной стратегии Украины – это расширенная ударная кампания по НПЗ, создавание кризиса в России, наиболее успешно в этом году, просто с недостатком дизеля топлива. Ударная кампания по ключевым точкам ВПК, военно-промышленном комплексе. И ударная кампания по экспортной инфраструктуре, чтобы давить на экономику. Если это звучит знакомо, потому что это третья ветка идеи Федорова и общие его подходы, его военная стратегия, как стабилизировать фронт под кот земли, включая middle strike и все остальное. Вторая была обеспечение

0: ПВО и ПРО, защита критически важного объекта. И третье было давление на российскую экономику. И вот так оно более успешно и масштабированно уже продолжается, я бы сказал, ну, несколько лет хотя бы с 2024 года, но особенно сначала с этого года. А можно в середине вот этой общей кампании, которая есть, как не, если бы сказать, не теория победы, но хотя бы теория успеха есть, и она понятная, можно отдельно декларировать какую-то кампанию на принуждение что-то, чего-то за 40 дней. Но все понимают, что переговоры сейчас не ведутся, они давно уже не ведутся, и никакого принуждения вообще невозможно на эти 40 дней, потому что нету планов, на возобновление переговоров на сегодняшний момент. Как я понимаю. Вот и все. Поэтому я не знаю, как на это реагировать, потому что я вообще не знаю, какие отношения вот это обновление имеют к боевым действиям.
1: Ну да, это скорее, наверное, политический эффект, и да.
2: Вы слушаете Радио НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварії чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Макс, із 45-річчям тебе!
12: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
11: В сенсі?
12: В прямому. Вчусь на зварювання.
13: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
3: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У нас также, как я сказала в начале, сейчас происходит, произошла уже, вернее, замена главкома. Не буду вас просить давать оценки, естественно, каким-то все-таки какие-то личностные факторы. Я скорее спрошу про другое. Я знаю, что Михаил Дропатый сейчас будет, и это уже продолжается, будет проводить такие, можно сказать, большие кадровые чистки. И это в целом аудит штурмовых полков. Их еще называли у нас полки Сырского. Это не секрет в целом ни для кого. Он их создавал, собственно, новых бригад, которые тоже бесконечно создавал Сырский. Я бы хотела спросить у вас скорее фокус на то, какие направления следовало бы сейчас усилить, учитывая там определенные особенности стиля управления предыдущего главкома.
0: То есть, вы говорите, что я бы как-то предвидел направление Михаила Дропаты?
1: Нет, я бы хотела услышать ваше мнение на основании вашего опыта, какие направления следовало бы усилить, на что стоит обратить внимание, учитывая ваш опыт. Вот, я скорее об
0: этом. Окей. Я бы сказал так. Значит, единственное, почему я хотел вот одну вещь добавить, насчет штурмовых полков и армии Сырского, это в основном разговор шел о 425-й скалы 225-й. Потому что есть штурмовые полки, которые дроно-штурмовые полки, первый отдельный штурмовой полк и код 9-2-475, которые не армия Сырская, которые Сырский не любил и которые проводили боевые действия вообще иначе от других. И поэтому я, как человек, который знаком со многими разными, типа бригад, род войск, ДШВ, штурмовые как полки, не очень люблю, когда их всех смешивают в одну кашу. Потому что для меня это все-таки отдельные подразделения, и у них свои, как сказать, иные подходы. Но давайте постараюсь как-то ответить на ваш вопрос. Но первые ключевые решения главкома – это про организацию руководства войск и генерацию новых войск. Вот я уверен, что, ну, давай скажем так, я не уверен, но надеюсь, что первое решение Михаила Драда – это будет, во-первых, немедленное остановление создания новых бригад, которые абсолютно бессмысленны, на которых людей нет, техники нет, и которые только отвлекают мобилизированных людей от существующих опытных бригад, которым как раз нужно пополнение. Это была одна из многих проблем, с моей точки зрения, предыдущих решений Генерального штаба. Второе – это изменение подхода к руководству и организации войск на фронте. Эффективное пополнение бригад и организация их, эффективное применение корпусной системы, которая была создана очень быстро, но уже давно показывает успехи, и что это правильное направление, так как давно на этой войне до корпусной системы в ВСУ просто отсутствовало командование на оперативном уровне. Его не было. Оно было виртуальное и феерическое. Все вот это тактические группы, АТУ, ОСУВ, оно как раз, с моей точки зрения, эту систему надо было очень давно менять. И я уверен, что, скорее всего, будет усиление корпусной системы и уменьшение вот реально ручного управления с Генерального штаба, которое давно уже противодействовало идее вот этой системы. Потому что вот это как раз вот эта система создает слаживание эффективной обороны и способствует проводить наступательные действия тоже. Вот это более эффективное менеджмент руководства, применение той системы, которую создали корпусов, делегирование решения корпусам и их способность им распределять средства, а не то, что есть корпусная система, но Генеральный штаб контролирует всем. Вот если тебе нужна пачка ракет, ты за любую пачку ракет должен писать самому аж Генеральному штабу, чтобы получить какую-то там пачку ракет или Хаймарш, даже не Хаймарш. Тебе нужна пачка градов, надо писать Генеральному штабу. Вот этот уровень микроменеджера, кстати, даже не существовал в Советском Союзе и в Российской армии. Я вам скажу одну вещь, что это особенность вот, С одной стороны, вот до этой войны ВСУ убрали оперативный слой управления типа дивизии, типа общевойсковой армии или корпуса, и они отсутствовали, то есть только была бригадная система, но все-таки еще остался вот этот подход абсолютно ручного управления генерального штаба. То есть в некоторой степени вот худшая с обоих систем. И вот это, я уверен, Михаил Дропатов вот, будет работать вот это изменить. И, кстати, вот украинская армия уже очень давно, с моей точки зрения, идет в правильном направлении. Про изменение культуры, изменение подхода к руководству силы войск. Ну, еще что я могу добавить, это другая культура и другой подход. Другой подход к командованию людям. Вот предыдущая система, где если какие-то проблемы у бригады, есть какие-то проблемы там у командира, то его мгновенно увольняют, ставят кого-то другого, и типа так решает вопрос, как будто можно, вот если поставить на какой-то участок несколько бригад теробороны. Они, понятно, не смогут его удержать или не смогут долго его удержать против, как сказать, более интенсивного наступания с действием или ВДВ, и моторизированных бригад, да. И понятно, что они будут там отступать, потому что тероборона никогда не была создана для такой задачи, и ее можно переименовать все, что угодно. Можно теробороны, бригады, сказать, что они механизированные, сказать, что они десантники, сказать, что они морпехи. Их можно много раз перекрестить в какую-то любую другую бригаду, это не изменит то, что это тероборона. Okay? А потом то, что они смогли удержать этот участок, можно просто обвинять командира и сменивать его, и ставить другого, как будто это что-то существенно изменит. Окей, я просто дал несколько экземпляров. А то, что вы уже упоминали про штурмовые полки, ну, это понятно, что не только, как я понимаю, не будет такая, как сказать, не будет направлять большую часть мобилизированных, приоритизируя вот эти штурмовые полки, а сейчас будут, скорее всего, распределять тех людей, которые уже сейчас в них, потому что они выросли в полноценные дивизии.
1: Буквально еще несколько вопросов. Я все-таки не могу вас не спросить. Я знаю, что вы активно наблюдали за ситуацией, в том числе за еще одним кадровым изменением. Министр обороны, вот на самом деле буквально завтра, то есть в среду планируется его назначение Верховной Рады, причем назначение уже не в статусе военного, Евгения Хмары. Это уже бывший руководитель Альфы СБУ. Была замена осуществлена Михаила Федорова. Я знаю, что вы, опять же, активно наблюдали за его работой, за изменением подходов. Но у них были достаточно напряженные отношения с Александром Сырским непосредственно и между двумя институциями Минобороны с Генштабом. Как вы думаете, насколько может измениться подход в сравнении с тем, что уже успел реализовать Михаил Федоров в Минобороны? И насколько это, скажем так, было критическое изменение?
0: Я думаю, это было критическое изменение. И я думаю, сейчас многое зависит, сколько людей останутся от его команды и тех людей, тот талант, который мог себе привлечь. Потому что здесь надо понять, вопрос не идет одному человеку, а его команде и тех людей, которые он привлек работать с собой, но некоторые из которых, я считаю, были наиболее лучшие в этом и в гражданском обществе, и в разных частях, там, Нацгвардии, ВСУ. Поэтому здесь много еще зависит от кто останется и насколько эффективно они смогут работать как при Хмаре, если проголосуют и сделают его действительно министром обороны. Да, я вот как вы правильно говорили, я приезжаю, работаю, скорее всего, на протяжении фронта каждые 3-3,5 месяца. И, конечно, моя задача работать со всеми. Потому что я живу в Вашингтоне, и, как сказать, это для Украины выбирать своего главкома и своего министра обороны. И так я буду работать со всеми после этих кадровых изменений. Но я считаю, что роль Михаила Федорова была существенна, особенно когда он был министром цифровой трансформации. Это та команда тогда еще занималась многими этими вопросами, которая перешла в Министерство обороны. И, скорее всего, наиболее лучший вариант все-таки был бы работа этой команды с взаимодействием с новым главкомом. Его команда, кстати, еще вопрос стоит, которого вы не припонимали, это насколько Михаил Дропат будет способен изменить ту команду, которую он получил в наследство, потому что, как я понимаю, он подал на несколько увольнений, но еще Зеленский их не одобрил. А вся команда и все кадры, которые вот сейчас есть в генеральном штабе, это люди Сырского. И вот понятно там, понимая отношение его с Михаилом Дропатой, всю эту обстановку за последние несколько лет, я не думаю, что новый главком сможет быть эффективным, если не сможет назначить своих людей на эту должность. И плюс у него еще предстоит вторая очень, я думаю, сложная задача. Главком не только определяет военную стратегию, там, отвечает за руководство войск, за генерацию новых сил и так прочее. Это еще политическая должность. И он должен иметь дело с президентом. И он может быть очень успешным командиром, но это еще не означает, что он окажется успешным политиком. И как мы видели, с обстановкой, которая произошла с предыдущими главкоми, которые были очень популярны и сыграли свою роль в ключевой момент истории этой войны. И как мы видим в истории Михаила Федорова, что ты, с одной стороны, можешь быть один из наиболее успешных министров обороны в истории Украины, но это не означает, что ты сможешь остаться на должности дольше, чем 6 месяцев. Поэтому вот я всегда хотел это немного подметить, что еще Михаила Дропата стоит вот эта вторая задача, как эффективно работать с президентской администрацией. Почему? Потому что военная стратегия, она все-таки решается на политическом уровне. И превосходство всегда в политическом уровне и в политических решениях. И военным очень часто приходится с этим смириться.
1: Да, вы на самом деле абсолютно правы. Буквально вчера было такое первое, по сути, кадровое изменение, которое было реализовано указом президента. Он назначил нового командира сил логистики Збройных сил Украины. Но да, это еще совсем не все те кадровые изменения, которые хочет реализовать Михаил Дропатый. Вот, поэтому да, они пока, скажем так, растягиваются во времени, можно сказать и так.
0: Сейчас все растягивается во времени, как я вижу, потому что вы, я уверен, наблюдаете за этим событием намного более бдительно, чем я, потому что я в Вашингтоне и все-таки понимаю свои ограничения, как человек, который сейчас сидит в Вашингтоне, что там происходит с решениями Рады, и насколько они готовы голосовать за Хмару и так далее. Но посмотрим, как это все выйдет наступающей неделе, и потом будет все виднее.
1: Я еще хочу вас спросить про еще один момент интересный. Сейчас очень много разговоров и наших попыток изменить каким-то образом ситуацию относительно разрешения работы Starlink на территории России. И вы в своем подкасте, опять же, упоминали, что не так важно даже выдача лицензии на производство ракет для Patriot, потому что это все-таки, опять же, растянется во времени, либо новые ракеты, хотя, естественно, они очень нужны Украине для того, чтобы сбивать баллистику. Но вы как раз-таки назвали именно разрешение работы Starlink как такой основной фактор. Сколько вы слышите, это вообще возможно, скажем так, получить это разрешение, потому что вот президент, он не смог встретиться с Маском, насколько я знаю, когда был в Вашингтоне президент Украины. Насколько вы, вот вы видите реакцию, возможно, по ведомствам, с которыми вы также работаете в Соединенных Штатах, что это решение может быть, и есть осознание того, что это для Украины действительно критически важный момент?
0: Да, потому что сейчас других вариантов особенно нет, если честно сказать, потому что существенная обстановка с ПРО не изменится на любом протяжении, которое будет влиять на зиму. все эти разговоры про лицензию производства, я не хочу внедряться, но я не знаю, насколько они продуманы, и тема идет о сроках, которые как-то будут влиять даже на эту войну, если честно признаться. Я считаю, что все-таки лучший вариант для Украины – это собственное производство какого-то перехватчика западной технологии, которые они смогут применять на существующих системах «Патриот» или «2», или «3». Но до этого путь, скорее всего, еще все-таки будет долгий. Большое дополнение количества перехватчиков для систем «Фактори Патриот» я не ожидаю, потому что у многих их просто нет. А то, что сейчас передают Украине, вот те партии ежемесячно, снова производство, ну, я не думаю, что это количество как-то изменится. Уже понятно, что оно кардинально недостаточно, потому что Украина вот постоянно обнулируется количество перехватчиков уже ежемесячно с июля. Окей, это немного печальная подметка, но вот такая. То есть способность в наступающем месяце как-то изменить обстановку с точки зрения обороны просто отсутствует. Из-за этого единственный способ решить эту проблему – это отодвинуть ударные баллистические установки, типа «Искандер-М», «С-400», которые применяют ракета «РМ-48У», от городов на какой-то дистанции несколько сотен километров – это единственный вариант. И вот от этого идет, уже давно обсуждается вопрос на изменение запрещения применения Starlink на территории России, на какой-то части территории России, чтобы достигнуть этой цели. Ответ на ваш вопрос, насколько я считаю, если это возможно. Да, это возможно, все возможно. Я не уверен, что этот вопрос зависит от собственного решения Илон Маск. Он, во-первых, зависит от решения одного человека в Белом доме. И, как я понимаю, Зеленский недавно встречался с Трампом. Но, как вы видите, пока по результатам вы сами можете определить, как эта встреча прошла. То есть, с моей точки зрения, пока все еще возможно, и я не вижу, почему Украина не сможет достигнуть какие-то изменения в этом решении, но ясно, что все-таки придется изменить мнение хотя бы одного ключевого человека, который играет решательную роль.
1: Угу. И напоследок еще вопрос. Мы с вами традиционно, на самом деле, в разговорах всегда затрагивали тему мобилизации, мобилизации в Украине. Да? Мы с вами обсуждали и про проблемы, которые есть с этим процессом. Вот президент увольняет, в том числе, Михаила Федорова с должности министра. Также оглашал, что Федоров, в свою очередь, не подготовил системных изменений к процессу мобилизации. Федоров после своих интервью артикулировал, что вот-вот должен был презентовать эту реформу, скажем так, мобилизации. Но, тем не менее, какие вы видите сейчас вызовы с мобилизационным процессом в Украине, вот учитывая уже все то, что вы озвучили в нашем разговоре на ближайшие там несколько месяцев?
0: Ну, вызовы. Людей недостаточно, все это понимают.
1: Да.
0: Уже давно их недостаточно. Обстановка с СЗЧ не изменится. Она не ухудшается, но не улучшается. Она стоит стабильно. Некоторые месяцы больше людей возвращается с СЗЧ, в некоторые месяцы меньше. Но она более-менее стабильно, с моей точки зрения, стоит. Мобилизация показывает одни цифры сначала в количестве людей, которые набирают ежемесячно, но есть существенная часть их людей, которые теряют СЗЧ и другими способами. Из-за этого то какой-то процент тех людей, которые мобилизируют, реально поступает в ВСУ. Потом, если просто посмотреть на это количество, я бы сказал, что общее количество войск стабилизировалось, может быть, зимой-весной. То есть то сокращение боевой силы, которую мы видели в 2025 году, оно немного остановилось в этом году. Но больших успехов на фронте мобилизации нет. Я знаю о нескольких идеях и инициативах, которые были у Федорова. Я бы сказал, что с моей точки зрения объявление к нему, вот эта критика, скорее всего, несправедливая, потому что существенные планы были. Я не знаю, насколько они смогут решить вопрос, потому что есть, как сказать, пессимистическая точка зрения, что уже слишком поздно что-то менять с точки зрения мобилизации. И эти вопросы надо было решать в 2023-2024 году, и люди, ответственные за них, тогда не хотели принимать вот эти политические решения. А сейчас уже поздно, уже большая часть общества решила все за себя. И Министерство обороны каким-то волшебным способом уже не способны изменить социально-политические процессы. Okay. Но, несмотря на это, были инициативы, были идеи. И, кстати, я бы мог подать чуть, противоположную оценку в том, что, может быть, одна из проблем была не в том, что отсутствовала идея или инициатив, а в том, что как раз они присутствовали, но они были бы политически рискованные, и они бы затронулись интересы разных других людей, реакция общества могла быть отрицательная. И как раз вот такие вот инициативы и идеи представляли риски, которые люди не хотели. Вот есть такие варианты тоже. Поэтому я не знаю, где все-таки есть вот суть и правда, но, к сожалению, я думаю, что новый министр обороны и у главкома одна из ключевых проблем, с которой они будут, с которой они столкнутся, это печальная обстановка с мобилизацией и СЗЧ, которая особенно не меняется. Но то, что они могут изменить, это подход к подготовке, распределение этих людей, эффективное руководство армией, правильный подход к генерации новых подразделений, которых абсолютно в Украине не нужны. Это не включая, скажем, новые полки или расширения сил беспилотных средств, это одно. А просто вот для реального создания новых механизированных бригад, которые Сырский успел там создать 5. Даже в этом году за 6 месяцев. И как он, каким волшебством он их создавал, это интересный вопрос, но я уверен, таким же самым, которым он пытался создать 14 новых бригад в 2024 году.